вся эта прекрасная музыка детей-органиста. Сквозь метель и снежный рой сзади тащится за мной оборотели с рыжей головой. Это ведьмы злой каприз,

Как смешно шинель трещит, под когтями трепещит. Жалко тело мое, не плачь, Лили. Угасает жизнь свет, близость тел теперь как бред.

владею судьбой. Лис сожрал мой язык, и в мир ушел иной. Превратившись в мрадный

0: Но я отсекли не чего-то другого на свете.
1: Я отсекли не чего-то другого на свете.